Здравствуйте, good afternoon, 6 минут 67 гигата бажм он хакун штомно байх шавад дискосс эд пшку висом. Мадэно пакашкан дишка мани тарен стаф хакун диш патом кэн дош рет урат Редфорд мианс комэгина джеймо хигат гай юн айо тквиниа. Киа Филипп мэдэваш шэгина джеймо хико думсэн хигэн гэмсэнэк. Чигэд бажм штадна апту вижа ниш шав. Чигэ батана нэ гэм нэгэмон. Чогит мэдэг жанда диш шишка дзгона дэбэн битаго яг гэгия. Агу юда бажмон.